0: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Радио «Столица».

0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. У гады вайны ў Беларусі фашысты знішчылі больш за 900 тысяч яўрэяў. З іх каля чвэрці – дзеці. Здзекванні, забойствы, масавыя расстрэлы, падаецца, і, на жаль, у гісторыі многіх беларускіх населеных пунктаў такое было. Адзін з іх – гарадскі пасёлак Смілавічы, што ў Чэрвеньскім раёне. Адзначае старшыня Смілавіцкага сельваканкама і сельскага савета дэпутатаў Ірына Мартіновіч.
2: Городской поселок Смілавічы впервые упоминается в летописях где-то в 1592 году. Тогда это была маленькая деревня, ну, как, наверное, многие еврейские поселения, называлось местечко. Почему еврейские? Потому что евреи в то время составляли 70% населения вот этого городского поселка. Все население было около 4000, достоверных сведений нету.
1: Смілавічы вядомы своими историчными славутостями, сярод яких палацава-парковый комплекс Манюшки в Ваньковічаў, а таксама як радзіма вядомага мастака Хаіма Суціна і кампазітара Станіслава Манюшкі. Ёсць у гісторыі пасёлка і трагічныя старонкі, пра якія зараз нагадвае асобнае і асаблівае месца.
2: А вот это место, такой маленький холокост, который происходил во многих населенных пунктах нашей страны во время Великой Отечественной войны, ну, у нас в Смілавічах это произошло вот здесь. Если вы посмотрите на окрестности, видно, что вот это гористая местность. Вот те деяния, которые произошли 14 октября 41 года. Значит, бабушка моего супруга, она сторожила этого поселка, дожила до 98 лет. Она рассказывала это так, что вот 14 октября слышат стрелы, крики какие-то, лай собак. Оказывается, значит, вот эти улицы, которые близлежащие вот к этому месту, фашисты сгоняли все население от мала до велика. Всех выставляли вот, особенно с этой стороны, вот этот овраг. Ну и, естественно, стреляли, расстреливали.
1: Что такое 2000? Накольки это шмат на невеликой территории?
2: Ну, можно представить. Значит, все люди, которые были расстреляны, они лежат вот здесь. То есть мы с вами сегодня находимся вот в этой яме, которая как бы является кладбищем. Мы пытаемся много раз здесь высаживать деревья. Кроме тех, которые росли и растут здесь давным-давно, вообще не приживается ничего. Здесь были высажены и туйки на неделе матери. Несколько лет назад здесь, и на День молодежи мы высаживали. Здесь мы высаживали декоративные кусты. Мы высадили вот эту липовую аллею. Ну, вы видите, вот что осталось. Будем пробовать опять возрождать что-то, посадить. Но, наверное, нет энергетики, которая бы давала жизнь молодым вот этим деревцам и растениям. Понятно почему.
1: У 1965-м ва ўрочышчы ў памяць аб ахвярах усталявалі вялікі помнік – стэлу. На ёй таблічка. У версіі «Зорка Давіда» пад ёй словы. Тут спачывае прах 2000 савецкіх грамадзян гарадскога пасёлка Смілавічы, расстраляных фашысцкімі катамі 14 кастрычніка 1941-га.
2: Ну вот у нас здесь такой вот маленький мемориальный комплекс в честь тех событий, которые происходили на нашей земле. Долг каждого из нас прежде всего помнить.
1: Памятать и говорить, что было на нашей земле. Памятать у имя того, как такое больше николи не повторилось. Покуль усё. До встречи.
0: Дорогами перемоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Столицей дажынак у Магілёўскай вобласці ў 2027 годзе стане Дрыбін. Падчас свята ў шклове кіраўніцтву Дрыбінскага райвыканкама уручаны сімвалічны сцяг фестывалю кірмашу. Для раёна гэта ганаровая місія і драйвер развіцця. У важнай даце заўсёды папярэднічае вялікая падрыхтоўка, рамонт дарог і сацыяльных аб'ектаў, добраўпарадкаванне, зеляненне, стварэнне новых месцаў прыцягнення жыхароў і гасцей. Областный фестиваль «Кермаш працовников вёски Дажынкі 2027 у Гомельской области прыме Житковицкий район. Як нагадали на святе, что сёлета прымалі Калинковичы, археологи сцвярджаюць, что менавіта на Калинковицкой земле поселіліся першыя беларусы. Каля вёскі Юрвічы навукоўцы знайшлі стоянку старажытнага человека, якой больш за 26 тысяч гадоў. Для попереджения дорожно-транспортных травматизмов выходные тяжелая инспекция проводит шерых мероприемств. Комментарий наместника начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики тяжелой инспекции Беларуси Кирилла Костюка.
3: В приоритете выявления и пресечения грубых нарушений, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному отстранению от участия в дорожном движении водителей в состоянии опьянения, а также севших за руль, не имея права управления. Также госавтоинспекция напоминает о повышенном внимании водителей и пешеходов во время движения. Осенняя погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Наиболее распространенный вид дорожных происшествий в этот период – наезды на пешеходов. Если вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, а также увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102.

0: По данных Белгидромет, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное надворье. На большей части территории дожди, у многих районах моцные. По полудневому сходе махчевы навальницы. Ночная температура поветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы плюс 11-13, дождь часом моцный.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Минский автозавод и Демократичная Республика Конго подписали погоднение об сотрудничестве у Министерства промысловості Беларуси. Баки выказали взаимную цікавасть у побудовании двухбоковых отношений. Гости позначили необходимость детального выучения номенклатуры продукции МАЗ, как вызначить наибольш запотребованную технику для африканской державы. Делегации представили и вытворчие могутности предприемства. Финал 7-го республиканского конкурса «Семья года» прошел в Минску. Семьи из усіх областей и Минска представили творчие визитки с рассказом про свои традиции и захопления. Прошли особные конкурсы для мам, тат и детей. Удельники представили социальные проекты, просвеченные году белорусской женщины. Переможцем стала семья Сфира Дюк с Брестской области. У майонтку Деда Мороза открыли новую пляцовку от безпецы на ахове парадку там 8 казачных персонажей – зубр, медведь, рысь, сова и іншие лесные жихары. Проект промеркованы до тыдня батьковской любови и 110-годдю белорусской милиции. Дзяржаўная инспекция нагадывает водителям об необходимости выбирать хуткость с уликом надворья и стану дорожного покрытия. Адмовіцца ад рэзкіх разгонаў, тармажэнняў, неабдуманных перастраенняў і іншых манеўраў пры пагаршэнні бачнасці. Уключыце блізкае святло фар. Пешаходам трэба быць асцярожнымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй.

0: По данных Белгидромет, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное надворье. На большей части территории дожди, у многих районах моцные. По полудневому сходе махчево навальницы. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы плюс 11-13, дождь часом моцный.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: По даных Белгидромет, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное надворье. На большей части территории дожди, у многих районах моцные. По паўднёвому сходе магчыма навальницы. Ночная температура поветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах сегодня у день чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы плюс 11-13, дождь часом моцный.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Радиостолица.бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.бай.

0: life, dreaming of you and I. When I wake up alone, I wake up.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица». Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное надворье. На большей части территории дожди, у многих районах моцные. По паўднёвым усходе магчымы навальницы. Ночная температура паветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах сегодня у день чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні і Брэсте 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У сталіцы плюс 11-13, дождь часам моцны.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: В отдел сервисного обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Спасибо огромное! Спасибо, что вы пришли и дали нам возможность выразить вам свою благодарность за то, что все это время вы нас поддерживали. И все, что мы делали, это плод вашего сотрудничества и плод вашего сотворчества. Спасибо вам огромное!

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Yeah, I know that girl. I call her.

подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-альбом на радио «Столица».
3: Низкая оценка Led Zeppelin 3 могла быть связана с шоканием слухачоў на фоне хитов на кшталт Stairway to Heaven и эпичных треков Physical Graffiti и Houses of Holly. У гэтым альбоме не знайшлося таких масштабных композиций. Одиная, близкая до эпичной Since I've Been Loving You с выбитной игрой Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. При гэтым альбом богаты и іншими моцными треками. Лиричная Tangerine с прыгожей 12-тактной гитарной партии и энергичная Brown You All Stomp с ярким вокалом Роберта Планта и выдатной игрой Пейджа и Бонема.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

Спасибо огромное! Спасибо, что вы пришли и дали нам возможность выразить вам свою благодарность за то, что все это время вы нас поддерживали. И все, что мы делали, это плод вашего сотрудничества и плод вашего сотворчества. Спасибо вам огромное!

0: radiostolitsa.by.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. У гады вайны ў Беларусі фашысты знішчылі больш за 900 тысяч яўрэяў. З іх каля чвэрці – дзеці. Здзекванні, забойствы, масавыя расстрэлы, падаецца, і, на жаль, у гісторыі многіх беларускіх населеных пунктаў такое было. Адзін з іх – гарадскі пасёлак Смілавічы, што ў Чэрвеньскім раёне. Адзначае старшыня Смілавіцкага сельваканкама і сельскага савета дэпутатаў Ірына Мартіновіч.
2: Городской поселок Смилавичи впервые упоминается в летописях где-то в 1592 году. Тогда это была маленькая деревня, ну, как, наверное, многие еврейские поселения, называлось местечко. Почему еврейские? Потому что евреи в то время составляли 70% населения вот этого городского поселка. Все население было около 4000. Достоверных сведений нету.
1: Смилавичи вядомы своими историчными славутостями, сярод яких палацава-парковый комплекс Манюшки Ваньковічаў, а таксама як радзіма вядомага мастака Хаіма Суціна і кампазітара Станіслава Манюшкі. Ёсць у гісторыі пасёлка і трагічныя старонкі, пра якія зараз нагадвае асобнае і асаблівае месца.
2: А вот это место, такой маленький холокост, который происходил во многих населенных пунктах нашей страны во время Великой Отечественной войны, ну, у нас в Смилавичах это произошло вот здесь. Если вы посмотрите на окрестности, видно, что вот эта гористая местность, вот те деяния, которые произошли 14 октября 41 года, значит, бабушка моего супруга, она сторожила этого поселка, дожила до 98 лет, она рассказывала это так, что вот 14 октября слышат стрелы, крики какие-то, лай собак. Оказывается, значит, вот эти улицы, которые близлежащие вот к этому месту, фашисты сгоняли все население от мала до велика. Всех выставляли вот, особенно с этой стороны, вот этот овраг. Ну и, естественно, стреляли, расстреливали.
1: Что такое 2000? Накольки их это шмат на невеликой территории?
2: Ну, можно представить. Значит, все люди, которые были расстреляны, они лежат вот здесь. То есть мы с вами сегодня находимся вот в этой яме, которая как бы является кладбищем. Мы пытаемся много раз здесь высаживать деревья. Кроме тех, которые росли и растут здесь давным-давно, вообще не приживается ничего. Здесь были высажены и туйки на неделе матери. Несколько лет назад здесь, на День молодежи, мы высаживали. Здесь мы высаживали декоративные кусты. Мы высадили вот эту липовую аллею. Ну, вы видите, вот что осталось. Будем пробовать опять возрождать, что-то посадить. Но, наверное, нет энергетики, которая бы давала жизнь молодым вот этим деревцам и растениям. Понятно, почему.
1: 1965 ва ўрочышчы ў памяць аб ахвярах усталявалі вялікі помнік – стэлу. На ёй таблічка. У версі «Зорка Давіда» пад ёй словы. Тут спачывае прах 2000 савецкіх грамадзян гарадскога пасёлка Смілавічы, расстраляных фашысцкімі катамі 14 кастрычніка 1941-га.
2: Ну вот у нас здесь такой вот маленький мемориальный комплекс в честь тех событий, которые происходили на нашей земле. Долг каждого из нас прежде всего помнить.
1: Памятать и говорить, что было на нашей земле. Памятать у имя того, как такое больше николи не повторилось. Покуль усё. До встречи.
0: Дорогами перемоги. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. З 14 па 21 кастрычніка ў Беларусі пройдзе тыдзень бацькоўскай любові, калі ўсе самыя добрыя і шчырыя словы будуць адрасаваны тым мамам і татам, якія захоўваюць сямейныя каштоўнасці, гадуюць дзетак і служаць ім сапраўдным прыкладам жыццёвых арыенціраў. Сёння мамы працуюць у самых розных прафесіях і сферах, і шмат ёсць прыкладаў, калі яны паспяхова сумяшчаюць мацярынства з прафесійнасцю. Дзейнасцю. Так, старшыня Мінскай гарадской натарыяльнай палаты і натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Сенажацкая разам з мужам выхоўвае 5 дзяцей і служыць яркім прыкладам прафесіянала і захавальніцы дамашняга ачага.
2: Самым большым і важным дасціжэннем у маёй жызні я считаю сваю большую і дружную сям'ю. Мы з мужам Юрием в браке уже 29 лет. В следующем году у нас прекрасный юбилей. Жемчужная свадьба. В нашей семье воспитывается 5 детей, 4 сыновей и 1 доченька. Наша семейная жизнь очень насыщенная и яркая. Мы достаточно много времени проводим вместе, ходим в кино, катаемся на велосипедах, путешествуем. Все наши дети занимаются спортом, и это, конечно, очень дисциплинирует. Ну и быт никто не отменял. Но когда в уборку, утюжку и приготовление праздничного обеда включаются все члены семьи, работается намного быстрее, легче и веселее. Поэтому я считаю, что воспитывать детей можно только личным примером. А семейное счастье в любви, поддержке, в каждом проживаемом моменте. Его надо только увидеть и почувствовать.
1: Стаж семейного життя и профессийной деятельности у нотариате у Алены Сенажацкой однольковы – 29 годов.
2: Начинала трудовую деятельность я консультантом первой Минской городской нотариальной конторы, а уже через 1.5 года стала нотариусом. С декабря 2025 года я являюсь председателем Минской городской нотариальной палаты. Совмещать работу и семью мне кажется несложно. Главное, чтобы работа была любимая и приносила удовлетворение. Вопреки стереотипам о бумажной работе, наша профессия наполнена живым смыслом, постоянным развитием и искренней помощью людям. И, конечно, когда с радостью идешь на работу и с удовольствием возвращаешься вечером в семью, эти отдельные пазлы, работа и семья, складываются в единую картину нашей жизни, наполненную радостью и ответственностью, домашними хлопотами и самореализацией, теплом домашнего очага и поддержкой.
1: У кожнай жанчыны сваё бачанне шчасця. Для кагосьці гэта кар'ерны рост і фінансавы дабрабыт, для Алены Сенажацкай – сямейныя каштоўнасці і традыцыі.
2: Главныя ценнасці, которые мы с мужам стараемся заложить в нашей семье, это в первую очередь честность и доверие. Эмоциональная поддержка в любых ситуациях и способность услышать друг друга и помогать в трудные времена. Уважение, мнение и чувств каждого члена семьи, как старших, так и младших. И, конечно же, мы пытаемся сохранить в семье традиции. Это и совместные ужины, праздники, поездки, путешествия. Это очень объединяет семью и, конечно же, прекрасное времяпровождение.
1: Безумовно, у профессийной деятельности Алене Сенажацкой доводится сутыкаться с мамами, у тым ліку и шматдетными, якія приходят до нотариуса по консультацию – або ажыццяўленне нейкіх дзеянняў.
2: Понять, насколько сложно многодетным семьям в повседневной жизни, могут, наверное, только многодетные родители, воспитавшие 3, 4, 5 и более деток, то есть прожившие эту жизнь. Конечно же, при обращении многодетных родителей на прием к нотариусу мы стараемся как можно более подробно и широко проконсультировать родителей по всем интересующим их вопросам. Также у нотариусов ко дню матери, ко дню отца предусмотрены акции по бесплатному консультированию. 14 октября 2026 года Белорусская нотариальная палата проводит республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Обратиться на бесплатную консультацию можно при личном обращении во все нотариальные конторы Республики Беларусь. Акция приурочена ко дню матери и ко дню отца. отца. Праздником, символизирующим важность семейных ценностей, родительскую заботу и ответственность. Также 14 октября с 9 часов до 13 нотариусы примут участие в акции по бесплатному правовому консультированию в формате прямых телефонных линий, организованной Главным управлением юстиции Мингорисполкома. Информация с номерами телефонов будет расположена на сайте Главного управления юстиции Мингорисполкома.
1: Як бачна, дзеці кар'еры зусім не перашкода, і кожнай маме важна, каб побач былі не толькі прафесіяналы, якія падкажуць рашэнне прававых пытанняў, але і блізкія, якія заўсёды падтрымаюць і дапамогуць.
0: Прававое поле. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».